0: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю этот цветок.
1: Урията составит спет. Am sakmis keteba Evropida chamovitane lavandis saheoba, romelits qualse metat shesabamoda chven klimats, gavaketet pirveli satsdeli, ase vtkvat zoli am nargaobis, romemas gaamartla gamoizamta am klimats moergo.
2: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi hingga industri makanan.